0: Lezione trentunesima.
1: Sport.
2: В России уже в 19 веке. В России уже
3: традиции дружбы и культурные связи.
2: Советские люди, русские люди, синие и верди. Улица Гарибальди есть также в Таганроге, где он жил недолго. Для советских людей Италия – страна искусств. Жил недолго.
3: Связи между Италией и СВИ.
4: Я хочу рассказать почему мне понравился этот город.
5: Город.
4: Почему мне жаль уйти? Почему понравился?
3: Любится ли мне Москва? Я хочу рассказать. Много парков здесь. Москва. 60 метров. Сейчас 60. 17 метров. А сейчас 60. Раньше было
5: 17 метров.
3: А сейчас 60. Вы раньше были такими широкими. Не широкими, как сейчас. Например, улицы Горького. Но не все улицы Москвы ранее.